0: Albatros, au cœur de la ville.
1: Radio Albatros au Havre sur 94.3. Radio Albatros à Fécamp sur 89.8.
2: Где блатные там я? Все блатные доль моя. Жулик будет продавать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю.